0: 次致电联合国，重申驱逐蒋介石反动残余集团的代表留在联合国安理会的正义主张。如果我们的主张再遭到联合国的否决，苏联表示，在驱逐蒋介石残余集团之前，不参加安理会的任何工作，以示抗议。
1: 嗯，好啊，既然苏联有这个态度，那我们就尽快发出一个公开声明。这项声明啊，除了发给联合国秘书长和安理会之外，要以电报的形式通知苏联及英美法等国外交部，扩大影响。
2: 金峰同志，
3: 啊，
2: 总裁，最新消息，中共连续发布了多项任命，任命张闻天为驻联合国及出席安全理事会和联合国大会的首席代表，任命季朝鼎为出席经济及社会理事会代表，任命孟永前为托管理事会代表，任命耿彪为驻联合国军事代表。
4: 父亲，毛泽东这是步步紧逼啊！
5: 把握时机，制造声势，夺人心魄，不正是他毛泽东惯用的伎俩吗？
4: 那我们怎么应对？
6: Советское правительство решительно поддерживает Китайскую Народную Республику. Мы считаем, что нужно отстранить Чен Кайши от власти.
7: Objection. The Soviet Union considers the representation of Chiang's government null and void simply because it doesn't recognize
8: its government.
7: The US government opposes expelling Chiang's representatives who we recognize
8: its government
7: rather than the government of
8: PRC.
7: On this basis, the U.S. government insists on the validity of the representation of Chiang Kai-shek's government.
6: Мы против того, что говорит Америка. Мы считаем, что дипломатия в их стране не может влиять на Китай.
9: Мы полностью поддерживаем китайское решение об отстранении Чан Кайши от управления Китаем и его народом.
10: 玉姑台下清江水。中间多少行人泪，西北望长安，可怜无数山。
0: 主席，
10: 周叔叔，
0: 娜娜，今天联合国开始对苏联的提案表决。

0: спецпоезд товарища Мао Цзэдуна в полной безопасности добрался до Северного вокзала. Товарищ Мао выступит с речью на вокзале.
1: Текст Мао Цзэдуна с МИДом КНР обсуждали или нет?
0: Никак нет. Иосиф Виссарионович, какие-нибудь еще вопросы?
1: Шалом.